0: Vinilo 80.
1: Voyage, voyage.
0: Estás escuchando Vinilo 80 con Jaime Vinuesa. Vinilo 80. La historia de la música disco. Vinilo 80.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».